0: платные пирожки.
1: Welcome to Clemens Trail.
0: Affirmative.
1: Good news.